Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

0: рада, пуля выпада. Как быть может, трудно рада. На видок шестких твоих фантастику кто-то шумлево зимный пот. Ада, пуля выпада, сору, что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Капады, зимки, дверьте, что ты роги ступеньку всем.
1: Пан из твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь ваши манеры, как штубок сгисший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы Кубани, где кругла-то? Ты кто бы тем полженством уши с ними тчал, вот и годню впадне встал.
2: Радио Погода. Найпiękniejsze мелодии.
3: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.